Маанаккут уллумиккут таллимангорнэрми акуннер атаасер хоккертуиннэрник тусарнаалерпуут. I dag er det fredag, du lytter til Nanoq FM. Nu skal vi lytte til rockmusik. Let's rock it up. 1 hour. Only rock music.